Ошмешх штэ тагзу. Какие ж ты зюас ечь. Нугзюк. Тарасек эш наузику. Лунеш наук. Табуэ. Нугзанэйру аки нагатамагуэку.